В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве

тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes. My love, yes. My love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночный лоб,

0: процентов доли в самой Рима Групп, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
1: Автомобильные факты.
0: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Position number one.
5: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро! Слышите этот звук? Это шум приближающихся выходных. Дорабатываем финальную смену, сохраняем отличный настрой и готовимся к заслуженному отдыху. Сегодня в нашем эфире только 100% хиты для идеального завершения недели. Просыпаемся и празднуем утро. А я, Лана Вершинина, помогу вам в этом.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
8: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: Утро пятницы прекрасно, несмотря на время года. Сердцу радостно и ясно. Завтра, наконец, суббота. Да, совершенно верно. На календаре пятница, 18 сентября 2026 года. Завтра у нас будет суббота, а сегодня у нас последний рабочий день на этой неделе, кто работает пятидневку. И это самое радостное событие, наверное, с утра люди уже начинают отмечать чаем и кофе, а я вас буду поздравлять с ним хорошими, приятными композициями. Я – это Лана Вершинина. Написать свои сообщения вы можете в МАКС на номер 839-405-4945. Пожалуй, открою сегодняшний эфир песни, которая очень понравилась вчера нашей слушательнице. Но звучала она уже в конце музыкального часа. Поэтому я решила, что те, кто слушает меня до 8.00, а дальше уже работает, должны тоже ее понравиться. Ну, вдруг вам понравится? Наслаждайтесь!

Еще раз всем доброе утро, нововоронежцы. И вот для тех, кто любит свою Россию, рекомендую 18, 19 и 20 сентября все-таки посетить избирательные участки, а выбор делайте уже сами. Это я все к чему. Что 18, 19 и 20 сентября, например, на Ледовой арене Остальная будет работать избирательный участок «Центральный вход». Но если вы хотите посетить каток, тренажерный зал, йогу, пилатес, вообще просто сходить в арену по ее прямому назначению, то вход для посетителей Ледовой арены будет осуществляться со стороны музыкальной школы. Так что будьте внимательны, все работает, можете идти и заниматься любимыми своими делами. Ну а я зачитаю ваши приветы. Привет есть от огнедышащего тапка. Привет, радио, портал и Новый Воронеж. Желаю прекрасной пятницы. Спасибо огромное, огнедышащий тапок, и вам того же. Сергей пишет: доброе, Лана, утро. Сил вам и удачи. Спасибо огромное, Сергей. Вам тоже теплый радийный привет летит на правый берег Дона. Для тех, кто вчера не смог получить призы, это было у нас 2 билета на очень интересное мероприятие, хочу сказать, что мы еще сегодня разыграем. Так вот, 23 сентября 2026 года Дворец культуры Нового Воронежа приглашает на уникальное событие – фестиваль «Рок от Дона». На сцене выступят драйвовые рок-группы Нового Воронежа, создавая атмосферу единства поколений. Вас ждет мощнейший музыкальный марафон и незабываемые эмоции. В фестивале у нас примут участие кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик» и группа «Леди ин Стресс». Цена билета 400 рублей, начало 18.00, 23 сентября. Но вы же сегодня можете выиграть 2 билета на это мероприятие абсолютно бесплатно. Задание простое – расшифровать аббревиатуру «РОК». Ну а мы с Валерием Соломоновичем, с моим колючим другом, подведем итоги в конце эфира. Кто получит у нас 2 билета? Еще летят ваши сообщения. Есть у нас сообщение от Ирины. Вот так, значит. Привет всем слушателям радиопортал и восхитительной Лане. Хочу поздравить всех соотечественников с Днем Кленового Листа. Отличный повод. Это неофициальный праздник. Повод замедлиться, присмотреться к осенней природе и увидеть красоту в простых вещах. По-моему, это здорово, тем более сегодня погода благоволит, и прогуляться по парку, прогуляться по какой-нибудь аллее. Да, Ирина? Песня, композиция прозвучит для вас. Аллея, конечно, летняя, но, поверьте, скоро она уже пожелтеет.

0: Разбудильник.
1: Ну, по-моему, такая же зажигательная драйвовая мелодия от Джанго, как будут у нас ребята 23 сентября зажигать во дворце в 18:00. Друзья, напоминаю, сегодня я разыгрываю 2 билета на фестиваль Рока Дона, и получит его тот, кто напишет самую интересную расшифровку слова «рок». Все очень просто, аббревиатура такая у нас сегодня, 3 буквы «РОК». Что бы вы про это сказали смешного? А у нас прилетело сообщение от авиастроителей. Галина пишет: «Доброе пятничное утро, радиопортал «Авиастроители» на связи». И, как всегда, Галина нам пишет о том, что вчера ей не удалось прослушать композицию, которую ей подбирали. В общем, работа, как я понимаю, вам, Галина, мешает. Вы все время летаете там по цехам. Могу сказать, что уже наши радиослушатели принимают непосредственное участие в поиске композиций, связанных с авиацией, с самолетами, с небом. Хочу передать еще раз огромное спасибо Сергею с правого берега Дона, который вчера даже прислал мне песню Татьяны Булановой «Самолеты». Сергей, я послушала эту композицию. И что вы думаете? Когда стала чуть-чуть дальше, глубже копать, оказывается, ее исполняла не только Татьяна Буланова, а точнее, Татьяна Буланова исполнила после, а первоначально ее исполняла эту композицию «Самолеты» Валентина Толкунова. Так вот, я задумалась, стоит ли мне радовать радиослушателей «Портал» исполнением Толкуновой. Просто очень сложно найти данные треки в хорошем качестве. Поэтому пока я думаю, но еще раз, Сергей, спасибо, что такое непосредственное участие, помощь оказываете. А пока, Галина, я отправляю вам новую песню со словом «Самолет», а вы срочно отпишитесь, вы ее услышали или нет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край — это вкусно. Суши Край — это быстро. Суши Край — заказывай. Сушикрай.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: Всем доброе осеннее утро, Нововоронеж. В эфире ваш любимый разбудильник на самой теплой и позитивной волне — радиопортал 103.1 FM. Приветы, поздравления, пожелания, теплые слова. Да просто спросить: как дела-то, друг? Можно написать в Макс на 839-405-49-45. А еще сегодня можно выиграть 2 билета на концерт, который состоится 23 сентября 2026 года во Дворце культуры нашего города. Будет фестиваль «Рока Дона». Сыграют ваши любимые группы: кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик» и группа «Леди Ин Стресс». Стоимость билета 400 рублей, но на портале можно получить абсолютно бесплатно. Ребят, приходите на концерт, поддержите своих друзей, своих, кто у нас там играет, мужей, братьев, сестер, коллег по работе. Это же замечательное мероприятие, поэтому обязательно нужно поддержать своих. Я жду расшифровки аббревиатуры «РОК» в Максе, еще раз повторю, на номер 839-405-49-45. Так, у нас сообщение пришло опять от Галины. Спасибо, «Радиопортал». Песня услышана, режим ностальгии по полной. Ну, прям аплодисменты. Наконец-то наши старания увенчались успехом, и вы смогли прослушать то, что вы хотели. Поэтому традиционный привет улетел к авиастроителям. Так, ну что, полистаем новости. Давайте, что у нас тут? Что у нас тут пишут? Вот «Москва-24» пишет про нашего с вами любимого друга. Ну, помните, да? Вот за кем мы следили в московском зоопарке всю весну, все лето? Конечно же, за Тимофеем Манулом. И, в общем, «Москва-24», новость прям свеженькая, сегодняшняя, пишет: «Тимофей Манул начал зажировку». Да что ж такое? Да мы только успели-то в конце весны попереживать, как он разжировался, потом к невестам готовился. Ну, как говорится, никогда не было, и вот опять. Потом все лето этому Тимошке-то Манулу искали невест заморских. Вы тоже помните, да? Мы подбирали, смотрели, какие зоопарки нам отказывали, не нашли. Так, что тут еще пишет? Угу. Есть на рассмотрение сейчас 3 невесты. Да боже ж мой! Это сейчас Соломонович, Валер Соломонович подключился. А фото не выложили, да, не выложили. Пока только прислали. Слушайте, они пока выберут, пока пока то да сё. Тимох-то опять поправится, не до девчонок ему будет. Ой, бедный Тимоша.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Очередная гуманитарная акция по воссоединению семей из России с Украины состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», сообщило агентство Белта. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан с Украины, к своим близким возвращаются 3 человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. На пути к своим родным каждый получил в Белоруссии горячее питание. Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение разлученных боевыми действиями семей и отмечала, что оно может пройти в ближайшее время. Более 2100 километров федеральных трасс в России были приведены к нормативному состоянию с начала этого года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего в 2026 году в планах ввести в эксплуатацию более 5800 километров отремонтированных дорог, отметил он. Также на федеральных дорогах планируется ввести более 14 тысяч погонных метров инженерных сооружений. Хуснуллин добавил, что часть работ завершена досрочно. Минпросвещение утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. С сентября 2027 года школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. При этом можно будет создать специализированные классы, такие как медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические, литературно-исторические и другие. Стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах. От виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Количество занятий за 2 года должно составлять до 37 в неделю в каждом классе. Постельный режим является лучшим лекарством при простуде, независимо от наличия температуры, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов. Цитата: «Лучшее лекарство при любой простуде – это постельный режим, независимо от того, есть температура или нет. Если мы плохо себя чувствуем, то лучше больше лежать». По словам врача, при болезни также важно пить достаточно жидкости. Подойдут вода, морс и некрепкий чай. Кроме того, Водолазов подчеркнул, что некоторые вирусы могут поражать не только дыхательные пути, но и другие органы, включая сердечную мышцу, поэтому на время простуды стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок. Курс доллара на сегодня, 18 сентября, 84,51. Курс евро 97 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Всем еще раз прекрасное, доброе пятничное сентябрьское утро. И даже не поленюсь второй раз прочитать вам стишок. Утро пятницы прекрасно, несмотря на время года. Сердцу радостно и ясно, завтра, наконец, суббота.

0: Разбудильник.
1: Все совершенно верно. В эфире «Разбудильник». Ваш утренний друг и товарищ, который сопровождает вас по дороге на работу, по дороге в школу, в наушниках, в динамиках, в телефоне. Нас можно слушать везде, и нас слушают все. Да, скоро у нас суббота, но не забываем, что у нас еще есть прекраснейший вечер пятницы. Вечер пятницы мы будем встречать с заказухой в 20:00 на том же месте в тот же час. Буду ждать вас я, Лана Вершинина. Поэтому, друзья, заказуху проведем весело вместе. Сергей пишет по поводу песни, еще прислал мне одну композицию, пока я ее не прослушала. Сергей, если композиция будет достойной и хорошего качества, то вечером можете ее попросить в заказухе. С удовольствием ее вам поставлю. За стихи тоже вы меня благодарите, а я благодарю, что вы слушаете. Друзья, сегодня мы разыгрываем два билета на рок-фестиваль «Рока Дона». Нужно просто расшифровать как-то интересно аббревиатуру «Рок». Обязательно сейчас зачитаю ваши сообщения, а пока нужно более к серьезному делу перейти. Сегодня день рождения у замечательной девочки Катюши Плешковой. И вот такое сообщение от ее подруги Светланы прилетело к нам в Макс. В твой чудесный день рождения пожелаю вдохновения, доброты, тепла, удачи, быть веселой, не иначе, чтобы все мечты сбывались, деньги только прибавлялись, и здоровье крепким было, никогда не подводило. Позитивной будь, успешной, яркой, милой, безмятежной, чтобы радости мгновения улучшали настроение. Ну что же, портал тоже присоединяется к этим поздравлениям и желает всего только самого хорошего Екатерине. Ловите, Катя, песни для вас.

самой замечательной волне нашего атомного городка. Друзья, кто едет на работу, вам зеленые волны. Кто бежит в школу, может быть, ко второму уроку, вам хороших оценок и хорошего настроения. Сегодня пятница, после школы можно уже с чистой совестью прогуляться по парку, насладиться природой, пофотографироваться, чтобы потом было постить какие фоточки в интернет. Ну что же, а мы сегодня разыгрываем 2 билета на рок-фестиваль «Рок от Дона», и я сейчас зачитаю ваши варианты. Слово «рок» Ирина предлагает расшифровать «ритмичный огненный концерт». Я думаю, что он именно таким и будет 23 сентября во Дворце культуры, потому что ребята подбираются такие горячие. Сергей расшифровывает «рок» — огромный родной край. Вот, вот так патриотично. Сообщение от Алексея. Доброе утро, рок. Рок очень крут. Вариант решения — отменить работу. В принципе, в пятницу замечательное решение. Ну, почему бы не продлить себе выходные? Радость, одобренная кактусом. Ну, я думаю, что вы имели в виду здесь нашего Валеру Соломоновича. Вы так и знаете за Валеру, что я вам скажу. Валера выберет лучшего. Также он пишет, что это кайф от работы. Алексей, да, нужно просто определиться. Отменить работу, либо покайфовать от нее. Что мы выбираем? Давайте сегодня немножечко покайфуем от работы. Я жду еще ваши сообщения. Обещаю, в конце часа выберем лучшего и вручу 2 билета на рок-фестиваль. Пока наслаждаемся музыкальными композициями.

0: Погода в Нововоронеже.
1: И еще раз доброе утро, Нововоронеж. Сегодня пятница, 18 сентября на календаре, и у меня отличные новости. Сегодня город ждет идеальный день бабьего лета. Утренние плюс 8 градусов стремительно поползут вверх, и к обеду воздух прогреется до отличных плюс 21-23 градусов. Настоящее сентябрьское лето. Осадков сегодня не ждем. Ветер легкий и теплый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в полной норме. Для нашего региона 750 миллиметров ртутного столба. Так что смело планируйте.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

Всем доброе утро, друзья, кто только что подключился к разбудильнику. Да-да, в эфире именно он, разбудильник, ваша любимая утренняя передача, которая создает настроение и задает тон вашему состоянию на целый день. Сегодня на пятницу. Вечером мы обязательно с вами в 8:00 встретимся в заказухе, когда вы сходите, проголосуете, а может быть, это сделаете в субботу, в воскресенье. Хотелось бы уточнить, что Ледовая арена является избирательным участком, но также она работает в прежнем режиме. Поэтому, друзья, если вы захотите посетить сегодня, завтра, послезавтра ваш любимый каток или тренажерный зал, заняться йогой, пилатесом, потанцевать, то все в порядке. Ледовая арена работает. Вход для посетителей будет осуществляться со стороны музыкальной школы. Пока на этом информация такая вот все. Дальше напомню, что сегодня мы разыгрываем два билета на рок-фестиваль «Рок от Дона», который будет 23 сентября. В ДК он пройдет. Стоимость билета 400 рублей, начало 18:00. Но сегодня можно выиграть абсолютно бесплатно, когда вы напишете, как же расшифровывается аббревиатура «РОК». Обязательно это все зачитаю, и с Валеркой мы к концу часа определим победителя. А пока продолжим с новостюшечками. Выбрали мы тут еще с Валерой рассказ про Манула. Выбрали, точнее, рассказали. А теперь-то про мангуста. Значит, тема такая. Вспомним нашего любимого писателя Антона Павловича Чехова, который подарил нам слово «мерехлюндия». Кстати, сегодня за окном отнюдь не она. Сегодня нету ни хандры, ни тоски, хорошее настроение. Итак, Антон Павлович Чехов съездил в 1890 году на остров Цейлон и привез оттуда пару мангустов. Поселил он их у себя, кормил, поил. Вскоре мангуст остался всего один, но, видимо, в России все-таки тяжковато товарищам жить. Один мангуст остался, и Чехов дал ему, знаете, какое имя? Мне очень понравилось. Кличка у него «Сволочь». В общем, сволочь бил посуду, банки с вареньем, выгребал землю из горшков с цветами, а однажды даже убежал. Чехов не растерялся, нанял охотников, и в течение 18 дней эту сволочь ловили. Когда сволочь поймали, сейчас интересно, да, кто подключился, такой только включил приемник, так мангуста зовут у Антона Павловича Чехова. Антон Павлович написал другу: «Несмотря на ужасные для него климатические условия, он стал жирным. Таково действие свободы». Итого. Антон Павлович устал от этого товарища, который колобродил у него дома, и попытался продать его с аукциона. Однако сволочь с аукциона не купили. Поэтому Чехову пришлось подать прошение в московский зоосад. Ну, наверное, оно звучало: «Христом Богом молю, заберите вы эту сволочь к себе». Поэтому, друзья, что-то вот так вот навеяло. Чехов, рок, мангуст, аукцион. Может, послушаем аукцион?

0: Тебя как звать?
1: Разбудильник.
2: Кому как, а по мне так это крутейший саундтрек к кинофильму «Брат 2». Вот скажи мне, американец, в чем сила? Не знаю, американцы не знают, а звезды точно нам подскажут, в чем сегодня будет заключаться ваша сила. В эфире гороскоп на 18 сентября 2026 года. Время для стратегического планирования, завершения дел и подготовки к будущим переменам. Знаки слушаем внимательно. Овны, не тратьте утро на пустую болтовню. Смело принимайте помощь со стороны команд. Командная работа поможет быстрее достичь целей. Тельцы, наведите идеальный порядок в рабочих бумагах и делах. Не спешите отказываться от неожиданных деловых предложений. Близнецы, подходящий момент для беседы с руководством о карьере. Но держите свои успехи в секрете, чтобы не вызвать зависть. Раки, очень удачный и гармоничный день. Держитесь подальше от шумной толпы, а вечером ждите приятных известий или денег. Львы, займитесь планированием следующей недели. Если на работе вспыхнет конфликт, держите строгий нейтралитет и не судите других. Девы, проявите максимальную скрытность в делах. Возможно, важная встреча с человеком, который поможет решить старую проблему. Весы, постарайтесь сохранить абсолютную трезвость ума. Не поддавайтесь сиюминутным импульсам бросить все и уехать. Скорпионы, пора заняться бюджетом и подсчитать расходы. На работе все будет спокойно, а звезды преподнесут приятный сюрприз. Стрельцы, возможны сбои в работе интернета или техники. Подготовьтесь заранее. Главное сегодня – контролировать свои эмоции. Козероги, отложите старт крупных проектов и важные решения. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства могут резко измениться. Водолеи, вас ждет продуктивный день и прорыв в делах. Внимательно проверяйте почту. Там может оказаться ключевое известие. И, наконец, рыбы. Тщательно рассчитывайте время на дорогу, чтобы не опоздать. Помогайте окружающим только тогда, когда у вас есть лишние силы.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Ну, Воронеж, доброе утро, пятницы, в эфире «Разбудильник», и я его ведущая Лана Вершинина. Зачитываю ваши сообщения, ваши варианты сегодняшней викторины на номере Максим 839-405-49-45. И у нас прилетело от Сергея. Здравствуйте, Лана. Здравствуйте, Сергей. Доброго утречка, город. Рок. Навеяло расшифровать так. Сейчас я, подождите, подготовлюсь. Надо было сначала сходить к логопеду, чтобы буквы все поставили. Р. Рычи. О. Ари. К. Качай. Ну что, ну прикольно, здорово. Можно так из зала, в принципе, кричать ребятам, которые будут выступать на сцене. Например, кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик», группа «Леди ин Стресс». Это я для тех сейчас прочитала, кто первый раз услышал. 23 сентября все эти группы выступят во Дворце культуры Нового Воронежа на мероприятии, которое называется «Фестиваль Рока Дона». Начало 18.00, цена билета 400 рублей. Ну а мы сегодня выигрываем. Мы сегодня разыгрываем, а вы выигрываете 2 билета на этот концерт. И Алексей продолжает еще писать. Рок – это ритм обжигает кровь. Радость от киловатт. Рок – расслабься, отдыхай и кайфуй. Слушайте, мне почему-то сейчас Оля Бузова такая вспомнилась. Где-то я видела в ролике, как она: «Кайфуйте от этой жизни, кайфуйте!» Кто представил ее, я думаю, сейчас очень сильно улыбнулись. Кайфуйте!

0: Все совершенно верно. Вот мы и дошли, докатились, доехали, долетели, доплыли, добежали, что-то сделали. К словечкам новым сегодня слово дня вот такое. Амикошонство. Амикошонство – это бесцеремонное, излишне фамильярное обращение, панибратство. Ну, я-то понимаю, что вы у меня самые грамотные, самые вежливые и самые культурные жители города, все, кто слушает радиопортал. Не иначе. Такая характеристика радиослушателя. Но слово-то мы с вами должны знать, правильно, чтобы где-то его когда-нибудь употребить. Вот, допустим, если бы слово «амикошонство» существовало или использовал Антон Павлович Чехов, он бы своего мангуста в жизни бы не назвал сволочью. И, может быть, он вел себя хорошо. Хотя, вы знаете, я так вот думаю, 1890 год, Чехов, остров Цейлон. Даже Чехов поехал на Цейлон. А когда я?
1: А я когда поеду в Египет? А?
2: Там было всего одно место, понимаешь?
1: А почему едет он?

0: Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
2: Доброе утро, друзья! Что же, кто внимательно слушает наш эфир, понимает, что сегодня мы разыгрываем два билета во Дворец культуры на фестиваль «Рок от Дона», который состоится 23 сентября 2026 года. Начало 18.00, цена билета 400 рублей, но сегодняшний счастливчик получит два билета абсолютно бесплатно. И тут вот ребята закусились, Алексей нам пишет, и Сергей продолжает. Сергей пишет еще рев, отрыв, комбобустеры. Сергей, вот вы сейчас поставили меня в такое положение. Я не знаю, что такое комбо-бустеры. Ну, комбо, мы так понимаем, что-то совместное. Бустер-усилитель, да? Да? Вот я же где-то рядом, что-то такое вот музыкальная примочка. Ладно, неважно, это я загружаюсь, друзья. Следующий рок. Риф опять кривой. И рок «Руки однозначно козой». Слушайте, ну вы прям подготовились и качать, и козой. Поклонник, похоже, драйвовой рок-группы какой-то нововоронежской. Сознайтесь, да? Ведь есть такое. Какая у вас самая-самая любимая группа?

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Привет-привет всем, салют, друзья, кто только что подключился. Хочу сказать, что музыкальный час мы уже завершаем, подводим итоги сегодняшнего... Хотел сказать голосование. Нет, голосование мы не подведем итоги. Еще три дня будем голосовать. Не переживайте, избирательные участки работают. А те, кто пойдет в арену позаниматься, тоже не переживайте. Арена работает, только вход со стороны музыкальной школы. Поэтому тренируйтесь, танцуйте, катайтесь в свое удовольствие. Что же, Алексей нам еще написал рок «Кричи от радости», то есть он, видимо, в обратную сторону решил прочитать. Сергея я спросила, какая у него любимая группа, Сергей написал, что «Нирвана». А еще Сергей сказал, что комбо-бустеры, я абсолютно правильно понимаю, что это такое. Вы знаете, на ум пришел тут сразу анекдот. Ну, кто не знает этот анекдот, я вечером его расскажу полностью. Оно окончание такое: бороду-то я сбрею, а умище куда я дену? В общем, напишите, если вы никогда не слышали полностью этот анекдот, я обязательно расскажу сегодня в 20.00 в заказухе. Что же, парни, надо что-то делать, надо как-то выбирать. В общем, у меня есть Соломоныч. Сейчас мы с Валерой в ЦУИФА сыграем, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. У Валерки камень, потому что он круглый и туповатый такой. У меня бумага. Можем завернуть его. Валера, вас завернуть. Я же тебе говорила, Валера, что я тебя могну. Поэтому я решила, что победит сегодня Сергей. Его варианты, он заряженный, он идет в зал, он будет... «Рычи, ори, качай, руки однозначно козой». Сергей, пожалуйста, напишите вашу фамилию, номер телефона. Мы передадим эту всю информацию организаторам. И ваш приз, два билета будут ждать на ресепшене во Дворце культуры города Нововоронеж. Так что, Валерка, я тебя могну. А для тех родителей, которые слышат, что их подростки так говорят, но не знают, как перевести, я вам скажу, на русский язык это означает «я тебя превзойду».

Ну что же, немножечко просветились, чтобы быть поближе к молодому поколению и не чувствовать себя таким отставшим. А наступило время поздравить именинников. Сегодня 18 сентября. Именины отмечают Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор, Федор. А девчонки у нас сегодня именинницы Елизавета, Ираида, Раиса. Что-то я сегодня очень полюбила аплодисменты. Видите, такое настроение. Пятница, конец рабочей недели. Хотя для ведущих радиопортала я хочу сказать, что пятница – это самый длинный день в рабочей неделе. Потому что я провожу утро с вами, и вечер вы проводите со мной. В 20.00 приглашаю всех присоединиться к нашей пятничной традиционной заказухе, где вы будете поздравлять с днями рождениями, желать всего самого хорошего своих близких, любимых людей, друзей, коллег, да может быть просто знакомым, передавать добрые, теплые слова. Я буду ставить те композиции, которые вы попросите. Ну что, мусички-пусички, музыкальный час на сегодня пока на утро завершаю. До встречи вечером. Я была с вами Лана Вершинина. Пока-пока.

0: Воронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать графскую кухню со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. Панда Мебель. Проверенная надежность.
1: Кайметра 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было, но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданная в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня, измещение 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Правительство России и регионы готовы помогать предприятиям компенсировать расходы на защиту объектов от атак беспилотников, если компании смогут подтвердить такие вложения. В кабинете министров отметили, промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и очевидно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать данные издержки. Однако помощь важно увязать с подтвержденными вложениями. Меры поддержки должны быть связаны с конкретными инвестициями предприятий в повышение устойчивости производства. Речь идет прежде всего о затратах на защитные сооружения, резервирование оборудования и логистических цепочек, а также восстановление объектов, которые получили повреждения. Известно, механизм временного управления объектами критической инфраструктуры пока не применялся, и власти рассчитывают, что прибегать к нему не потребуется. Кабинет министров дополнительно выделит средства в размере 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Отмечается, около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам. В июле объем выданной ипотеки снизился на четверть, откатившись таким образом к уровням апреля. До этого рынок пережил ажиотажный спрос на семейную ипотеку на фоне новостей об ужесточении программы. В конце августа Минфин сообщил, более 1 миллиона многодетных семей, начиная с 2019 года, получили выплаты на погашение ипотеки на общую сумму, превышающую 446,5 миллиардов рублей. Продлить эту меру поддержки до 30 года, напомню, ранее поручил Владимир Путин. Она позволяет направить до 450 тысяч рублей только на погашение основного долга или процентов по жилищному кредиту. Министерство внутренних дел уточнило порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Речь идет об авариях, когда машины физически не сталкивались, но действия одного из водителей заставляют другого резко тормозить или, например, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии. В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности. То есть это исключительные ситуации, когда водитель по тем или иным причинам не мог избежать дорожно-транспортного происшествия. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

глаза небесный свет, нереальный свет момент. Я мечтаю, я мечтаю. И в малиновых очках, и вижу небо в облачках, забываю.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: девочка смеется.
1: Портал — это твое радио, твоя музыка, твое настроение.

Радиопортал. Нас слышат все.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников. Российские военные поразили в порту Черноморск очередной сухогруз, доставивший грузы военного назначения. А в Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», используемый для хранения военных грузов, поступающих на Украину из Европы. Две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе Черного в Харьковской области, но понеся потери, отступили. За сутки ВСУ потеряли в Харьковской области более 70 человек личного состава. Проект бюджета России на трехлетку находится в активной подготовке. Он ляжет в основу бюджета, главного финансового документа страны, на предстоящие три года. Его проект также в плановом порядке активно готовится, сообщил президент Владимир Путин. Накануне он провел совещание по экономическим вопросам. Дефицит федерального бюджета страны ожидается примерно в 2% ВВП при консервативном сценарии цен на нефть. Усилия Центрального банка и правительства по снижению инфляции дают результат. Находится под контролем и, начиная со второго квартала прошлого года, постепенно снижается, отметил лидер страны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила Запад в проведении кампании по срыву голосования россиян на выборах. Цитата: «Этой попытки распространения информации, направленной на срыв выборов или на использование электронных процедур, не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом блокировать выборы, и чтобы это было не воля и заявление, а какая-то махинация». Вот к этому призывают очень активно. Дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте со всеми загранучреждениями на этот счет буквально круглосуточно. Частично за рубежом выборы уже прошли, отметила Захарова. Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением объявил 31 декабря 2027 года нерабочим днем, сообщили в правительстве России. Сегодня он подписал постановление о переносе выходных дней в следующем году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, так как это нерабочие праздничные дни, и их решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря 2027 года, соответственно. Также россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября в День народного единства. Курс доллара на сегодня 18 сентября 84.51, курс евро 97 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. От

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидом и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданная в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
10: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Кайметов 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив впечатлились системой электронного голосования на выборах в Госдуму. Наблюдатели посетили избирательный участок номер 182, который расположен в МФЦ района Якиманки в Москве. Иностранцы приехали ранним утром, им рассказали об организации процесса, возможностях голосования для маломобильных людей, познакомили с инфраструктурой и техническими новинками. Больше всего их впечатлили терминалы электронного голосования, которые они незамедлительно начали фотографировать. Голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва проходит, напомню, с 18 по 20 сентября. Из расписания мирового турне американского рэпера Канье Уэста пропали выступления, планировавшиеся в Санкт-Петербурге. До этого на сайте тура значились два концерта на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. При нажатии кнопки «Купить» пользователь попадал на русскоязычную страницу организатора концерта. Теперь этих концертов в расписании нет. Ближайшим выступлением оказалось шоу в Джакарте 24 октября, а за ним следует несколько в Соединенных Штатах в середине августа. Say Agency объявила, что Kanye West даст два концерта в Петербурге, но позже «Газпром-арена» заявила, что не заключала никаких договоров об аренде стадиона. При этом гендиректор агентства в Америке утверждала, что музыкант приезд в Россию не отменял, а перенос концертов на другую дату или площадку не планируется. Мошенники вымогают у вернувшихся из-за границы россиян деньги, угрожая проверками и блокировкой счетов из-за якобы связи с запрещенными в России организациями. Под видом сотрудников полиции, ФСБ и других госорганов аферисты звонят или пишут недавно вернувшимся из заграничных поездок россиянам, заявляют, что во время отдыха или командировки они якобы оказались связаны с запрещенными и нежелательными в России организациями. Далее злоумышленники запугивают жертву проверками, блокировкой счетов, ограничением на выезд из России или уголовной ответственностью, а чтобы якобы решить вопрос, предлагают, например, перевести деньги на так называемый безопасный счет или выполнить другие поручения. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании «Суперджоб». Были опрошены 1600 представителей экономически активного населения и всех округов страны. Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин. 43% выбрали бы кассира и 51% – кассу самообслуживания, против 36-59% среди россиян. Больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи до 35 лет, а среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания. 49% против 45% соответственно. Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира, чем опрошенные со средним профессиональным образованием. Курс доллара 84.51, курс евро 97.50. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших сентябрьских вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

в никуда. У меня, у тебя и у нас все есть, но не дает заснуть спокойно мысль одна. Где-то буду счастливее, чем здесь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство России завершает подготовку прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года. Как сообщил Владимир Путин, среди приоритетных направлений необходимость сохранения роли бюджета как основного инструмента для достижения национальных целей. Отмечается, новыми точками роста российской экономики являются платформа бизнеса, автоматизация, а также внедрение искусственного интеллекта. Помимо этого, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции. Экономика России в настоящее время находится на 4-м месте в мире по паритету покупательной способности. Чистый экспорт перестал быть главным источником роста, а внутренний спрос, а также потребительские и инвестиционные вышли на первый план. Из-за санкций многие производители вынуждены строить собственные цепочки поставок взамен импортных, что лишь добавило объем внутреннего выпуска. Для наблюдения за выборами в Россию приехали более 1000 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций. В том числе это наши важнейшие партнеры из стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также экспертного и правозащитного сообщества самых различных стран мира. Владимир Путин призвал россиян реализовать свое конституционное право и принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 19 сентября включительно. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки сверх нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущие потребности сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. В России планируют принять новый федеральный стандарт дошкольного образования. Документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Известно сейчас, в нем значительную часть занимает обучение. В новой версии большой акцент хотят сделать на развитии ребенка и формировании воспитательной среды в детском саду. Одновременно эксперты составляют перечни мебели, игрушек, игровых средств для дошкольных учреждений, отдельно готовят списки книг и мультфильмов для детей. Ранее Минпросвещение также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуется включить в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу.

0: Рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Позиция номер 1. Отдыхай.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство России завершает подготовку прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года. Как сообщил Владимир Путин, среди приоритетных направлений необходимость сохранения роли бюджета как основного инструмента для достижения национальных целей. Отмечается, новыми точками роста российской экономики являются платформа бизнеса, автоматизация, а также внедрение искусственного интеллекта. Помимо этого, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции. Экономика России в настоящее время находится на 4-м месте в мире по паритету покупательной способности. Чистый экспорт перестал быть главным источником роста, а внутренний спрос, а также потребительские и инвестиционные вышли на первый план. Из-за санкций многие производители вынуждены строить собственные цепочки поставок взамен импортных, что лишь добавило объем внутреннего выпуска. Для наблюдения за выборами в Россию приехали более 1000 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций. В том числе это наши важнейшие партнеры из стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также экспертного и правозащитного сообщества самых различных стран мира. Владимир Путин призвал россиян реализовать свое конституционное право и принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 19 сентября включительно. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. В России планируют принять новый федеральный стандарт дошкольного образования. Документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Известно сейчас, в нем значительную часть занимает обучение. В новой версии большой акцент хотят сделать на развитии ребенка и формировании воспитательной среды в детском саду. Одновременно эксперты составляют перечни мебели, игрушек, игровых средств для дошкольных учреждений, отдельно готовят списки книг и мультфильмов для детей. Ранее Минпросвещение также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуется включить в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданная в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: Позиция номер 1. Отдыхай.
8: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
9: Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Мэтт Кэмпбелл.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

Все совершенно верно. Пятница, вечер, 18 сентября 2026 года на календаре. А в ваших приемниках звучит ваша любимая пятничная заказуха. Пришло время ваших любимых треков. Вы заказываете, я включаю. Я — это Лана Вершинина, которая этот музыкальный час проведет вместе с вами.

Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы настроились на самую теплую, на самую позитивную волну нашего города 103.1 FM, радиопортал. И, конечно же, сейчас приступили к прослушиванию заказухи. Слушаем внимательно. Бежала на эфир и... Как сказать, бежала, медленно шла, опять ускорялась, потому что не могла определиться, хочется прогуляться или хочется бежать, петь и танцевать. На самом деле замечательнейшая погода, бабье лето пришло в наш город, и мне кажется, что вот сейчас можно немножечко замедлить шаг, выдохнуть и просто насладиться моментом. Пожалуйста, напишите мне, Макс, какая песня у вас ассоциируется с теплом, уютом, мы обязательно ее послушаем вместе. Макс, можно написать на номер 839-405-4945. И вот уже прилетело первое сообщение. Нас слушает Сергей. Добрый вечер, Ланочка. Вот и я, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Очень приятно, что вы снова подключились. Утром мы с вами общались, слушали. И вечер проведем вместе. Вы супер. Спасибо, спасибо. Поставьте что-нибудь красивое. Вот красивое... Ну, я тогда давайте, Сергей, от вас поставлю песню для всех девушек, девочек, женщин этого города, чтобы им сегодня кто-нибудь сказал: «Ты просто неземная».

«Золотой вечер», «Любимый город атомщиков», так скажу. Эта композиция прозвучала для всех самых ярких, самых бодрых девчонок этого города. Пусть кто-то сегодня улыбнется, обнимет вас и тихо на ушко скажет: «Ты неземная», а может быть и не тихо на ушко, может быть во всеуслышание. Знаете, людей сейчас на улице невероятнейшее какое-то количество. Есть ощущение, что даже летом я не видела столько людей вечером куда-то идущих, бегущих, прогуливающихся или идущих домой с работы, а может быть с избирательных участков. Друзья, да-да, не забываем, эти три дня у нас проходят выборы. Сходите уж, пожалуйста, свой гражданский долг выполните и спокойно дальше отдыхайте. Хотелось бы напомнить для любителей посещать Ледовую арену. Ледовая арена сейчас является избирательным участком, но те, кто хочет сходить в спортзал, потанцевать, заняться йогой, пилатес или сходить на массовое катание, она работает. Просто вход со стороны музыкальной школы. Поэтому все в порядке, все нормально, все на месте. А у меня прилетело поздравление для замечательной девочки, для Катюши Плешковой. Катюшу с ее 32-летием поздравляет ее подруга Светлана. Она говорит, что Катя замечательный человек, которая любит жизнь во всех ее проявлениях. Она любит своих близких, ценит каждую улыбку и каждое «я рядом». Катерина счастлива, потому что в ее жизни есть все, по ее мнению. А подруга Светлана присоединяется и хочет сказать, что: «Катечка, пускай у тебя все так и остается, пусть всегда будет все хорошо, и твое лицо никогда не омрачают негативные какие-то эмоции, улыбайся, ты очень добрый, ты очень светлый человечек». Просит передать для нее какую-нибудь хорошую, позитивную песню. Радиопортал тоже присоединяется к этим поздравлениям. Желает Екатерине крепкого здоровья, красоты и, конечно, мирного неба над головой. Катя, эта песня для вас.

Все совершенно верно. Пятница вечер. Утром я читала стихотворение «Утро пятницы». Я немножечко заменю и прочитаю. «Вечер пятницы прекрасно, несмотря на время года. Сердцу радостно и ясно. Завтра, наконец, суббота». Субботой завтрашней я поздравляю приближающиеся, я поздравляю всех тех, кто работает пятидневку. Для них это действительно вечер пятницы, самое приятное предвкушение выходных и ощущение, ну еще два дня впереди, да? Но ведь можно и посидеть, и отдохнуть, и что-нибудь такое вкусненькое поесть, выпить, насладиться. Друзья, ваши приветы, поздравления, теплые пожелания близким своим. Присылайте на номер Макс 839-405-49-45. А я, Лана Вершинина, с удовольствием это все озвучу. Этим номером воспользовалась Настасья и прислала вот такой приветик. Приветик, радиопортал. Здравствуйте, Настасья. Ура! Пятница! Поле чудес на связи. Поле чудес, огромнейший привет из теплой студии «Радиопортал» летит к вам. Отдыхаем с нашими любимыми друзьями, с Димкой и Наташей. Хотим всей нашей компании передать большой привет в Рязань Танюшке и Игорю. Но обязательно он долетит до Рязани, и я надеюсь, что в Рязани сейчас нас тоже слушает. Скучаем, любим, ждем в гости. Поставьте, пожалуйста, песню «Клава Кока. Пятница». Ну, все логично. Пятница и «Клава Кока. Пятница».

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Всем отличного настроения! Кто нас слушает с самого начала, а нас это «Радиопортал» и меня, Лану Вершинину, вечерней передачи «Заказуха». Либо те, кто только что подключился, я им напомню, что написать свои приветы, поздравления, музыкальные заказы можно в МАКС на номер 839-405-4945. Нам написал Александр. Пишет: «Привет». Ну, привет, Александр. Мы, Щербаковы, Леоновичи, сидим дружно, хотим шаде, мод, послушать и поплясать. Ребят, можете прислать еще видеозарисовку, как вы будете танцевать под шаде. Александр еще передает Сереге большой привет. Не уточняет, какому, но я думаю, что любой Серега будет рад привету от Александра.

Добрый вечер, Нововоронеж. Добрый вечер всем, кто только что подключился к самой теплой и позитивной волне радиопортал нашего уютного маленького городка. Волна самая теплая, 103.1 FM и самые яркие, добрые, замечательные слова должны лететь к нам, Макс, на номер 839-405-49-45. Конечно же, эти слова должны быть адресованы вашим близким, родным, вашим соседям. Вот как сейчас Александр написал Щербаков, что они сидят и очень хорошо им. А в ответ, я смотрю, еще прилетела от соседей Александра. Приятно, что вы ведете такую переписку и общение через радиопортал. Я, между прочим, под шаде тоже потанцевала. Но видео не будет этого. Хотелось бы сказать, что Шаде – это британская исполнительница нигерийского происхождения. Я почему так все подробно рассказываю? Оказывается, многие люди, ну, как, которые чуть-чуть помладше, чем мы с вами, кто сейчас прослушал и кайфанул от этой песни, даже не знает, кто это, что это. А в свое время это была очень популярная барышня, да. Помню, в студенческие годы мы слушали ее. Ну, ладно, я молода, Соломоныч немножко постарше. Кстати, вы не забыли, что у нас в студии теперь есть Валера Соломонович, зеленый друг, который помогает мне подбирать для вас самые лучшие композиции.

Друзья, как приятно, когда обратная связь работает. Олег пишет: портал. Спасибо, караченцев, это класс. С вами полностью согласна. Я думаю, что еще большая часть тех, кто прослушал, немножечко даже погрустил под эту композицию. Но, знаете, такая легкая, теплая еще осенняя грусть. Вот как сегодня, да, хорошая такая погода, бабьего лета. Но чувствуется, что уже осень, потому что утром было прохладненько, свежо, и к вечеру солнышко, когда село, стало опускаться такая вот влага и прохлада, но тоже очень пока приятная, пока радует. Поэтому, если есть желание, можно сейчас выйти прогуляться, только не забудьте взять свой телефон, наушники и в интернете найти 103.1 FM и слушать нас вместе во время прогулки. Значит, следующее поздравление у нас летит от Фартовых. Они поздравляют своего замечательного хореографа Валерию с днем рождения. Я думаю, что нету в городе тех людей, которые не знают, что такое танцевальный коллектив «Фарт». Так вот, Фартовые пишут: «Наша любимая Валерия, с днем рождения! Вы тот человек, благодаря которому мы полюбили танец и поверили в себя. Ваш талант хореографа безграничен, а ваше терпение и доброта бесценны. Вы умеете видеть красоту в каждом движении и раскрывать лучшие качества в каждом из нас. Желаем вам крепкого здоровья, ведь это так важно для Творца и неиссякаемого

0: запасы энергии, море позитива. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, любовью, а новые постановки приносят только восторг и признание. Танцуйте по жизни легко и счастливо. Радиопортал присоединяется к поздравлению хореографа Валерии из танцевального коллектива «Фарт». И хотелось бы сказать, что сейчас музыкальная композиция будет отнюдь не про день рождения. Но Валерия, если сейчас услышит, да и фартовые, если сейчас нас внимательно слушают, они поймут, почему эта композиция звучит. Я впервые эту песню услышала на концерте коллектива «Фарт». Я, честно скажу, я так впечатлилась этим номером. Просто было ощущение такое вот гениально. Все срежиссировано, такой маленький мини-спектакль на сцене. Поэтому, Валерия, и эта композиция, и мое личное уважение к вам.
1: Остановите планету. Я дальше не еду. На мне по пути. Мне нужно сойти. Ты все время куда-то летишь, я не успеваю. Самолеты меняешь в пути, а я только трамвай. Ты на всех языках, ты в сетях всех мобильных компаний. Ты давно в облаках, и тебя не догнать мне ногами.

можно догнать, только в этом совсем нету толку. Тебе надо взлетать, ты была здесь довольно недолго. Тебя ждут города, континенты и разные страны. Поезда, комплименты, бриллианты на ужинах званных. Не грусти, не скучай, хорошо, что меня рядом нету. Улетаешь, прощай, я сошел, тормозите планету.

0: Остановите планету. Я дальше не еду. Нам не по пути. Мне нужно сойти. Ты все время куда-то летишь, я не успеваю. Самолеты меняешь в пути, а я только трамвай.
1: Отличного всем вечера, Нововоронеж. Ну что, мы с вами не будем останавливать планету, мы будем с вами ее только раскручивать активнее и активнее, как и наш сегодняшний вечер. Уже 35 минут заказухи прошло, но здорово, что поток ваших сообщений не останавливается. Пишите вы в МАКС на номер 839-405-4945. А я, Лана Вершинина, зачитываю это с огромнейшим удовольствием и передаю. Надеюсь, что именно те интонации, которые вы вкладываете в свои сообщения, когда их набираете. Пришло сообщение от Китрин. Добрый вечер. Поздравляю всех своих коллег с Днем работника леса. Похлопаем этим работникам. От вашего мастера Екатерины Дегтяревой. Ребята, я вас всех поздравляю с профессиональным праздником. Наша работа опасная, но мы не унываем. Восстанавливаем лес в нашем городе. С праздником нас, лесопожарный центр Нововоронежа. Просит песню Газманова «Загулял». Конечно же, Катерина, я поставлю эту песню, а мы... Горожане, скажем спасибо огромное за прекрасные зеленые насаждения в нашем городе, где можно загулять, даже вот зайти в парк и загулять так, надышаться свежим воздухом дубов и сосен, а также флору и фауну посмотреть. Вы посмотрите, вот там у нас ежики, белочки, ведь это здорово, это значит, что в городе у нас очень чисто.

0: Лучше нас не найти. Радио Портал 103.1.
1: Что ж, Олег Газманов спел, что он по жизни загулял. Загулял — это хорошо, но заблудился я вам не рекомендую. И пропадать тоже не рекомендую. Хотя нас слушают работники леса. Поэтому, если вы заблудитесь в нашем парке, я думаю, что они вас все-таки найдут. У нас есть сообщение от Дениса. Денис пишет: «Портал, привет, с пятницей. Лана, добрый вечер». Добрый вечер вам, Денис. Слушаем вас постоянно утром, днем и вечером. Мы по традиции... слушаем вас постоянно утром, днем и вечером. Подождите, я сейчас... Все-таки вечер пятницы. Слушаем вас постоянно утром, днем. И вечером мы по традиции на даче жарим шашлычок и варим шурпу. И придумываем песни с друзьями. Хотелось, чтобы вы поставили мой трек, а точнее, скорее всего, гимн про дачу. Я назвал ее «Дачный отрыв». Хочу также передать приветы всем жителям нашего прекрасного и замечательного города Нововоронеж. А также привет коллегам отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС и нашим ребятам-ремонтникам из R-System. И всем, кто меня знает. С вами я, Денчик Сморик. С вами я, Лана Вершинина. Денис, что-то не получилось у меня скачать и загрузить ваш трек, но поскольку это дачный отрыв, я надеюсь, что вы с друзьями не обидитесь на меня и послушаете прекрасный гимн про дачу от Натали.

всем огромнейший привет, кто проводит этот вечер на даче. Да, погода так и шепчет, погода благоволит нам покушать еще какого-нибудь жареного мяска или овощей, которых полно сейчас в середине сентября. На даче уродилось что-то на гриле такое, сварганить вкусненькое. Друзья, отдыхайте, наслаждайтесь. Действительно, пятница, вечер, еще впереди 2 дня выходных. А у нас не так много времени осталось, поэтому постараюсь исполнить все ваши заявки. Все, что не прозвучит в этом часе, вы услышите после 9, если останетесь на своей любимой волне 103.1 FM радиопортал. Итак, у нас сообщение от контакта с никнеймом И. Добрый вечер, радиопортал. Конечно, Рязань вас слушает. Рязань на связи. Рязань, привет огромный из Нововоронежа и всего под Нововоронежья, как говорит моя коллега Геля Горностаева. Передаем привет нашим любимкам Наташе и Диме, а также семье Забалуевых. Скучаем, ждем в гости. И огромный привет вам, Лана. Спасибо большое. Вам тоже привет. От меня из теплой студии летит. Попросили песню Татьяны Куртуковой. Алешенька, слушайте и танцуйте. А может, подпевайте.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Добрый-добрый вечер, любимый город. На волне портала вы слушаете вашу любимую заказуху. Что же, минуты показывают мне уже обратный отчет, поэтому я успеваю читать ваши сообщения. Анюта написала: «Хочу поздравить с прошедшим днем рождения Перова Романа и пожелать ему здоровья и много позитива. Поставьте ему любую добрую, веселую песню группы Любэ». Анюта, давайте какая-нибудь добрая и веселая песня Любэ прозвучит в следующем часе. Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь. И сюда мы... присоседим сообщение. Максим пишет: «Привет, порталище! Хочу поздравить свою жену Екатерину Михайловну с профессиональным праздником, с Днем работников леса, и попросил песню Завьялова до конца. Слушайте».

все совершенно верно сейчас исполнили. А мы с вами до конца, до самых последних минут слушаем заказуху, где исполняются все ваши пожелания. Этот привет летит укротителем драконов. Александр пишет: «Добрый вечер, Лана». Добрый вечер, Александр. По традиции передаю привет вам и укротителям. Желаю хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Пицца» «Проволока». Спасибо. Ребята, вам ни гвоздя, ни жезла. Сегодня хорошей дороги и самых доброжелательных пассажиров.

Друзья, но самые последние минуточки успеваю зачитывать ваше сообщение. Лиза вот уже напоследок прислала сообщение. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, учителю третьей школы Нового Воронежа Юлии Павловне песню «С днем рождения». И поставьте ей песню самую красивую. Лизонька, пожалуйста, уточните, что за песня самая красивая, кто исполнитель. Обязательно в следующем часе она прозвучит. А мне нужно успеть исполнить еще одно пожелание. Пожелания прислали голосовые. Друзья, голосовые прослушать не получается, поэтому их расшифровал мне тут Макс текстом. Уж не обессудьте, как получилось. Здравствуй. Андрей пишет. Здравствуйте, радиопортал. Это вас беспокоит, Андрей. Сегодня мы отмечаем у кума Ромы день рождения. Перова который. Дай бог ему здоровечко побольше. А есть песня, пожалуйста, группы. Ну вот это как же, вот сейчас играла. Сейчас. Ребята, это я читаю. Сейчас бум-бум-бум, я их вместе соберу, ля-ля-ля. Ребят, я сразу догадалась, но продолжаю дальше читать. И поздравьте, пожалуйста, от радиопортала. Быть добру, все хорошо, с днем рождения его, всех благ. Это Газманов поет, это я про девчонок. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, я их вместе соберу, ля-ля-ля, ля-ля-ля, пожалуйста. Андрей, вы замечательно объясняете, с вами можно играть в крокодил. Чур, я с вами в одной команде, я песню эту уже зарядила. Газманов споет, а я девушек люблю. Дальше прозвучит песня «Любе». Анюта просила поставить также для Перова Романа. Ну и если Лиза напишет, какой песни поздравить учителя третьей школы с днем рождения, то я обязательно это сделаю. А мне уже пора отправляться домой. Пойду прогуляюсь. Очень приятно, что этот вечер вы провели со мной. С вами в эфире была Лана Вершинина. Пока-пока, друзья!

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.